будет мой, уж так назначена судьбой, чтоб нам уйти, недолюбив от наших жен, от наших нив, но с каждым шагом в том бою.